0: Кокету номер два, имеющему к тому же голос. И возможность в колесе предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: должна быть и известной, и хоть обычной популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Копера, крестинка, простой должна быть неизвестной, и хоть обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Копера, крестинка, она должна быть неизвестной, и хоть обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: И этот здесь.

должны быть, как классики. У нас все должно быть, как у классиков.

великаны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мафинка, чешинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи не сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.